の中の魚、まるで泳がない魚。

の中の魚、まるで泳がない魚。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 14. 14.
3: Августа.
2: Августа.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

day, you know?

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить битарско или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы деудаки, а в игробляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай к однотуру.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
1: 14.
4: 14.
0: Августа.
3: Августа.
5: В Москве 5 утра.

0: Блять, я тут член зажал, блядь, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница. 14-е.
3: 14-е.
1: Августа.
4: Августа.
5: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука. Набрякнут.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 14.
3: 14.
4: Августа.
2: Августа.
5: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
3: 14.
0: 14
4: августа.
1: Августа.
5: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой! Сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Дети, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио Анонимус. Мы доставляем.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница.
3: 14-е.
2: 14-е.
4: Августа.
1: Августа.
5: В Москве 9 часов утра.

0: Матрицу. Да это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
3: 14 августа.
1: Августа.
4: В Москве 11 часов.

11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов.

Lottie Dottie.

0: Сегодня пятница.
1: 14 августа.
2: Августа.
3: В Москве 12 часов.
4: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: синдром слабый сердце, числа.
1: Это не была правда,
2: Николай. Запаловские на Камчатке, полночь.
3: Радио Анонимус.

0: Ты работаешь здесь с жокеем?
1: Да нет, помогаю, но я скоро им стану. Вот сейчас готовлю свою программу.
0: Готовишь программу? А что так трудно стать здесь с жокеем?
1: Нелегко. Во-первых, нужно знать хорошо музыку, танец, чувствовать аудиторию, чувствовать контакт и еще тысячу всяких мелочей. Всего не объяснишь.
0: Ты не обижайся.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. 14.
2: 14.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за вам все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: 14.
3: 14.
0: Августа.
1: Августа.
5: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Сегодня пятница!
1: 14 августа. Августа.
2: Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени. Начало 6-го сигнала соответствует 15 часам московского времени.

столице 15 часов, в Ашхабаде 17, Караганде 18, Красноярске 19, Иркутске 20, Чите 21, Хабаровске 22, Южно-Сахалинске 23 часа, Петропавловске-Камчатском полночь.

0: Последнее известие.
1: Трудовыми успехами встретили свой профессиональный праздник автомобилисты и Казахстана. Они более чем наполовину увеличили грузооборот, перевезли с начала года миллионы тонн сверхплановых грузов. В республике значительно повысилась эффективность использования автопарка. Растет количество постоянно действующих.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
2: Пятница. 14.
0: 14.
3: Августа.
1: Августа.
4: В Москве 16 часов.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница. 14. 14.
4: Августа.
1: Августа.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

気楽夢などなるじゃなし、まして夜など来るじゃなし、夢は夜開く。

Thank you.

0: Сказала, запустите игру, или вторая опция, запустите игру через эту опцию, если первая не работает.
1: Ну, кстати, было видео где-то такое.
2: Это френдслоп без системных требований. Какая разница?
3: Это не френдслоп, это древний жанр Марио Парти. Тот или не френдслоп. Так. Я не могу захватить игру. Все нашел. Итак.
1: Пока мы запускаем игру, у меня тут вот Квент 3.8 выдает 50 токенов в секунду.
2: Так заглуши его, а то что-то мало выдает.
3: Так, так, старт, пост, оригинал.
2: Пусть Квент полежит, отдохнет.
1: Не, у меня же он на отдельной машине крутится.
2: Ну тогда базар

0: Ок.
1: Игра запустилась со смещением на четверть экрана. То есть большая часть игры у меня за пределами экрана. Заебись, хорошо написали. Или
2: блин, шрифты, конечно, пиксельные такое себе.
1: А ты целочисленное сглаживание вроде.
3: Так я пытаюсь заинвайтить вас всех.
2: В игре нету настройки разрешения.
3: Да, но...
0: В игре нет даже настроек управления.
1: Нету настроек разрешения, но есть ли настройки запрещения. Кстати, сделана игра в Эстонии. Надеюсь, она будет медленной. По ТТК и все.
2: Тогда надо было звать играть еще и Шио.
3: А Шио эстонец?
0: Надо планировать с упреждением в один месяц.
3: Так, кто кого еще нет?
0: Как же я на себя похож в этой комнате? Тоже сижу, сгорбленный, телефон туплю.
3: А лысый?
0: Нет, ИРЛ я не лысый.
3: Так, Кай не присоединился. Пытаюсь его заебать.
1: Потому что я настраиваю звук в этой игре, он все перекосоёбил мне в настройках.
3: Че на стене так, написано?
2: Написано хисистини вил лид то интерминабл инжури.
3: Хиситейтинг. Или... Ты нет.
0: Resisting will lead to interminable...
3: Ты там R видишь?
2: А, это действительно R. А вот что снизу интер... Вот это я не понял.
1: Интерконтиненталь.
0: Отель.
1: Никнейм оно из Steam
0: подхватывает, да? Это интурист. Да, у меня никнейм из Steam. Теперь все знают, какой у тебя никнейм в Steam. Поздравляю.
2: Теперь все знают половину моего ника в Steam.
1: А я думал, это и есть тебя такой, типа, в трейде снайпер работает. Сука, так она просто обрезала, что ли?
0: Ну, да. В предыдущей игре не обрезала.
3: Какая была предыдущая
1: возможно,
3: игра?
1: Возможно, мой стал евреем просто.
0: Яп-яп. Ну, по крайней мере, предыдущая для меня.
3: Начинаем! Блять, я сонный.
0: Чё я
1: у меня у Изы, но нормальный шрифт.
0: Это дискриминация. Нет, не у Изы.
1: Наконец-то сопёр.
3: Окей. А если я проиграю, потому что я не выспавшийся, да. Кашни рейди.
2: Двигаться Сандак ПК ЛКМ, поехали. Я готов.
1: Likelihood of survival написала сверху 28%. Удачи.
0: Ну, это лучше, чем ноль. Это просто предыдущие испытуемые были неудачниками. У нас-то все получится.

0: А ее надо зажимать.
1: А ее можно зажимать, но тогда нельзя идти.
2: Блять.
1: Ой, блять, сзади комбайн. Сука. Это нечестно, он тоже должен был взорваться.
3: А там противопехотные, походу.
0: Борьба с самокатчиками не удалась.
2: Так хочется просто побежать напрямик.
3: Какой-то неправильный Сен-Каймон.
2: Нужно ли нам сообща действовать, как-то эти оптимизировать сканы?
1: В принципе, мы все можем идти за одним чуваком, который впереди.
2: Fuck you!
4: Я подебительно!
3: Это только первый раунд был. А, нет, это вот.
1: Не, второй
3: третий.
1: Был.
0: Мы же первым слились.
3: Я думал, мы заново начали.
2: Угу.
1: Я вовремя сканера прожал.
3: Сразу видно бывало.
1: Так, тут все, сталкер. Конец, тут уже нет мин.
0: Тут еще можно подпихивать друг друга.
1: Да, тут можно друга вытолкнуть на мин.
3: Но мины, кстати, нахуй. Не слишком остро реагируют на наше присутствие. Можно прям по краешку пройти и чему-нибудь. Надо прям встать на нее, чтобы она ёбнула. Давайте вон тот предпоследний с курением. А, блин.
1: А они рандомно выбираются?
2: Ну да, видимо.
0: Чизель ген ли гаун ли.
3: Запоминайте, вырезайте и отправляйте. Мы сейчас с печенек будем фигурки вырезать.
1: Ну, да, шашки из грязи будем лепить.
3: Из хлеба.
0: Этот, как его, игра в каракатицу.
2: Squid Game. Да. Жаль, нету такого Overworld'а. Обычно в играх этого жанра, в Mario Party, там есть такая как настольная игра, где кидаешь кубик и вот ходишь, а только потом мини-игры между.
3: А что
2: делать?
3: Никто не запомнил, да.
1: Я вроде запомнил.
0: Ну, сейчас проверим.
1: Сейчас проверим, а нас взорвет, сожжет или расстреляет, если мы ошибимся.
3: Походу...
1: Расстреляет.
3: Угу. До свидания. А ведь я почти угадал.
1: Как я тоже почти угадал.
3: Давайте,
1: я почти
3: внимательно
1: угадал метод казни.
3: Я слишком отвлекся на телевизор, то хох. А, окей.

0: Submit нажмите, если закончили. А, слава богу.
1: Все прошли.
2: Нормально.
0: Смотрите, не такие уж и лоботомированные.
1: Ой, так. А можно бонус раннее завершение?
0: Нет,
2: бонус тебя не убивает. Окей, бонус. Это как Дед Мороз в Хоботне, я дарю вам жизнь.
0: Мне кажется, я неправильно читаю. Да, я неправильно сделал.
3: Там можно ресетнуть, если неправильно.
0: Не.

0: страшно.
1: Вещаться. Если кто-то нас смотрит, все еще может сказать, все ли стабильно всем вещается. В начале эфира писали.
2: Пока у нас это технопауза, можешь написать, что там написали. Ой, сказать.
1: А, ничего интересного. Анонимные бомжи расселись на ржавых стульях.
2: Ну, анонимные, не такие уж другие бомжи. Анонимные бомжи комментируют, стоя без стульев.
3: Не такие уж бомжи, вот действительно, стулья-то есть. Вот, некоторых бомжей это стулья.
1: И не такие уж анонимные!
4: Брифинг. Find weapon parts in the factory, bring them to your workstation, build the gun, shoot everyone else. Битарск из 10.
1: А в Майнкрафте есть вот можешь сделать ган на воркстейшене?
3: Надо скрафтить верстак сначала.
2: Одну секундочку.

0: Как там марсианку умеет мигать? Можете марсианкой сос мигать?
1: Можно марсианкой мигать кок.
0: Давай, давай.
2: А вы что знаете азбуку Морзе?
3: Я знаю вроде бы сос. Три точки, три тире, три точки.
2: Правильно.
1: Вот, можешь пупить на радио.
3: Пупить
1: сос. Знает возраст пупера по количеству сусов и сасов.
2: Аурю. Shoot to kill. Instructions unclear, I shot myself.
0: Ты?
2: Сука, ах, клей нахуй нужен.
0: Нюхать. А как большая пушка.
4: Как стрелять?
1: На левую кнопку, похоже.
4: Блять, а почему он не стрелял?
1: По-моему, один раз ты выстрелил. Просто она перезаряжается долго.
4: Пиздец.
3: Ну, сука.
1: А мне ачивку дали.
3: Опять дальше всего от меня ингредиента.
2: Я, видимо, ёбнутый, но я не понимаю, что делать надо.
3: Собирать то, что показывает тебе внизу.
2: Так я и собрал. А, это не кобылы.
4: Это самое хуёвое.
2: Не, ну давай.
4: С того, что было.
2: Сейчас разберёмся.
4: Не, ну понятно, мы доиграем.
3: Нам написали бомбарда. Так и смотрят.
4: Бомбард, это поплавок такой.
3: Нет! Ну,
2: сучара.
3: Все три раза обсидиан выиграл.
2: Стрелять, походу, обсидиан будет нас обходить.
1: Изи.

0: О, Wrong Way. Когда Wrong Way, я такое люблю.
1: Climb the Escalator, Mind the Gap.
0: Единственная игра, где мне нравился Escalator, это Left 4 Dead.
1: Что такое Escalator?
2: Escalator. Человек, который эскалирует. Да это, как танцевальная херня называется.
0: Аутизм прогрессив. Хуйню надо с геймпада играть.
2: Каким образом? Бля, Obsidian такой геймер.
3: Наверное, он трезв.
1: К сожалению. Я тоже.
0: Игра не регает.
3: Да, я вижу проблему.
0: Я все правильно жал, и меня все равно скинуло. Ни разу не ошибся.
2: Fuck you! Не, я хочу что-то выиграть!
1: Этого геймплея мне хватило.
2: Ну вот, одна мини-игра, которая начала у меня получаться и сразу закончилась.
1: Fuck Hunt!
2: Короче, у нас разделение на темы будет, что ли?
3: Похоже. Или будет один охотник, который будет нас расстреливать.
2: О! Так. Бегите, сучки! Ага, я не понимаю, как в это... А, все, мне дали снайперку.

0: Нахуй иди.
1: Фак. Какой из меня снайпер? Ну хоть одного. Давай, голову покажи.
2: А-а-а! Сейчас тебя выебут. Отомсти за меня.
3: За детей Донбасса.
1: Кого единственного я положил?
2: Меня.
1: А, теперь ты водишь!
0: Вот теперь нам пиздец. Блять, эта хуйня не защищала.
1: А пригиняться голову, да? Можно, нет? Нет.
4: Направо.
1: Как? А, окей. Ну, fuck you. Но...
0: Давай, выеби всех. Покажи, зачем тебе нужен был винторез, который мы тебе использовали.
2: Ну троих взъебать успел.
0: Хорош.
2: Я так понимаю, сейчас мне перо под ребро сунут. Прикол в том, что в первого я реально в пиксель попал. А потом начал промазывать.

0: Сука, дедушка с берданкой не вылез. А ну подходите, я всех по одному расстреляю, прямо
1: здесь. Прикладом захуяешь.
0: Я мазать там начал прям конкретно в конце.

0: Изи. Всех трех снайперов пережил.
1: Как хорошо, что я научился в Counter-Strike пригибаться, когда на тебя АВП наводит.
2: Еще раунд, да вы ебанули.
0: Окей.
1: Давай отрабатывать интерес.
0: А я не против.
2: В чем прикол с винторезом? Я уже не помню.
0: Что такое винторез? Причем тут винты?

0: Страсть!
1: А прострела тут нету, да?
2: Рикошет не пробил.
0: Опять в землю снаряды падают. Мы за честную игру.
3: Без
1: а можно мне бронебойные? И вообще с обедненным уран.
0: Раз уж на то пошло, то лучший снаряд в танках — это кумыс.
4: Хоть одного.
1: Бля. Не ожидал.

0: Так, пойду по пульсу.
1: Последний, а вот не?
2: Да, последний. Нет, yeah, завалил 360 ноускоуп.
3: MLG. ГВП.
4: Всех трех никто не смог завалить?
3: Нет.
4: Не, я на второе место вышел. Я согласен на второе место. Тесса рядом решафл, цвет... Ага. Ждем Пысова еще.
3: А, это опять эти пятнаки, где надо запомнить, где сейф-зона.
4: Итак, что нам написали? Как мне раньше говорили тиммейты, куда ты лезешь, бля? А восклицательный знак вопроса. И еще хвалят за то, что я сделал поддержку чата Гудгейма. Да, теперь вы можете писать в чат Гудгейма на мои стримы.
3: Заебись, только сообщения из чата Гудгейма к нам не приходят на радио.
4: Да, ну естественно.
3: Поэтому мы их не видим. Пишите на радио, дорогие друзья.
4: Описывающий там куда-то идет. Я слышал.
1: Я уже приперся.
4: Все. Кажми ready.
3: Сейчас я доем эту хуйню.
1: Давай еще покурим, пока мы здесь. Как там у тебя дела?
3: Во. Хорошо, что ты спросил.

0: Что тут делать?
1: Не упасть.
2: What? Что? Ага.
1: А, я понял.
0: Кого? Я не понял. А, так на них оставаться надо.
3: Какой-то мудак мне еще подтолкнул на
0: крест. Я думал, с них надо съебывать.
2: В каком принципе они меняются?
3: А, понятно.
1: О, я правильно понял.
3: Сверху, блядь, загорается то, что сейчас останется.
1: А почему?
2: Это понятно.
0: Сломали, потому что.
2: Да, а нехай было пытаться столкнуть.

0: Походу игра пахнет каким-то наебаловым, друзья. Это что так за есть. Хуйня?
1: А сейчас вообще не... А, не, не.
0: Все понятно.

0: Пошел нахуй.
1: Я тебя из-под земли достану.
2: С ямы.
1: Блин.
3: Правильно, все. Карма.
0: Съебал от нас всех на другой конец карты.
4: Привычка мигрировать

0: Ура, жроч.
1: Жрочи конкурс. Fork to play, fork to mouth.
0: Так, be a good guest, don't eat in front of the host, finish your meal.
1: Короче, кто быстрее сожрет, пока никто не видит, кто
2: выходит. Это как в фильме «Таксидермия».
3: Green light, red light, скорее, этот. Ага.
1: Реалити чек.
3: Fuck me.
1: Блять, я просто хотел покушать. Это тот самый батин суп, от которого обои открылись. А он только одного за раз убивает, да?
2: Так за что? Я даже в рот не сунул, а только на вилку сам.
3: Я не понял, как я выжил.
1: Алоэс.
2: Ты еще не выиграл, ты еще не съел.
3: Ну. Теперь я могу
1: теперь
3: спокойно.
1: Теперь у него есть время, теперь он точно выиграет.
3: Сука, а добавки?
1: Паука кормит нас каким-то зеленым горохом.

0: выживаю.
1: Вот всегда.
0: Я не понимаю, он холосты в меня стреляет или вообще не стреляет? Окей.
2: Он
0: не стрелял.
1: Приятного аппетита. А можно я буду за этого с пистолетом играть? Мне больше как-то нравится.
3: Бля.
2: Какой-то странный пост у нас. Это не гостеприимно.
1: Я вообще очков не получил за эту хуйню. Да, не сводите строк. Я вообще хотел, чтобы у меня было столько очков, сколько в моем микрофоне.
0: А? Что-то особое? Окей. Такие какая-то мета есть между мини-играми.
1: Четыре зэка сбежали из этой тюрьмы сумасшедшие и нашли какой-то...
0: А с чего вы взяли, что нужно идти к дому?
2: А куда ты еще?
3: Давай проверим.
1: А его закрыли только что.
2: Блядь, дискриминируют. И свет погас.
0: Okay.
1: Нас не пустили.
0: Оставайтесь в поле.
3: Грёбаные филлеры.
0: А в этой ржи есть пропасти.
1: Зеленые зоны safe, red zones not.
3: Так, симулятор индусов.
1: Нет, это симулятор этого бегуна за монетками.
2: Симулятор.
3: Ну или так. Я, кстати, не помню, в Subway Surf был этот ивент с Индией или нет?
1: Было бы забавно, если бы.
0: Get it. What? I don't get it.
2: Ясно. Блядь! Меня не предупредили.
0: Вот это игра, где нужно на ограниченное количество стульев сесть. И всем стульев не хватает.
1: Сорян.

0: Так, а что в поезде? Поезд что-то вез. Казалось, там соль.
1: Слышь, обсидиан, съебец.
0: Там... Я увидел, что там.
1: Клей.
0: Маусвошинг.
1: Нахуй, иди отсюда, понял? Сука, как же повезло в конце.

0: Туалетную бумагу он везет, что
1: ли? Да...
0: Точно. Ты успокоишься сегодня?
2: Нет.
3: А где он был? Контраст в игре, конечно, херовый.
2: Давай, я потеснюсь, давай! Нет!
0: Да нет. Тут за в конце что? Специально всего одна открывается, чтобы последний выживший дом.
2: Я бы в реальности я бы выдохнул ради тебя, мы бы
0: да. А я бы вдохнул, потому что выход, ладно.
2: Скотиноид это такое, а? Вот за это тебе не достанется перекур.
0: Эй! Ты же не дослушал меня.
3: Так, все, это было Office, Find the Syringe, Infect the Others, If Infected, Revive and Hunt.
2: Короче, это... надо спидом друг друга заражать.
0: Это, нет, слушай, Фью, это была отсылка к песне, где я дышу тем, чем дышишь ты.
2: А-а-а, бля, извиняюсь, я слишком мало тебе доверился.
0: Вот. Search the office, find the syringe, infect the others.
1: Короче, бегали по офису, искали спринт спидом, да. Жми! Да,
2: сейчас будем спидом заражать друг друга.
0: Кто крот?
2: Тот, кто шприц найдет первый, видимо.
0: Из кого будем спид делать?
1: Угу.
0: Ну все, теперь это лутер-шутер по зомби-апокалипсис.
3: Включайте ост из этого, блядь, как его, Хотлайн Майами.
0: Тут и лутать.
2: А как кнопкой лутать?
0: Зажимаешь.

0: Кто-то нашел?
1: Я пока нет.
2: А, все вижу.
3: Так.
0: А где вы спрятались?
3: На мне ты решил проэкспериментировать, да?
0: Ребят, я пиццу на весь офис принес.
3: Пошел нахуй со своей пиццей, где премия?
0: Это не ко мне.
2: А этот самый фруктовый четверг будет?
0: Обязательно. А кто последний живой остался?
4: А, он ушел.
2: Блядь, сука.
0: Непонятно, можете ли вы того, кто со шприцем убить?
4: Да.
3: Если бы зомби-апокалипсис проходил в клинике лечения аутизма.
2: Блять.
0: Аутизм заразен.
3: Спиздите шприц главврача.
0: У кого шприц, тот и санитар.
2: Шоу ЕППШ.
3: Каждый день новый санитар выбирает остальными пациентами.

0: Fuck you.
1: Сюда иди.
2: Куда?
1: Сюда ко мне.
0: Он вверху. Где? Справа.
2: Отлично.
1: То что?
0: Наверное, фонарики лучше не включать.
1: Так, Фью, я тебя заразил?
2: Да.
1: Давай, подсвечивай фоником мне путь. Я же не
2: хочу. Я ищу сам тут. Я ж как-то.
1: А у меня фонарика нету вообще.
2: А, бля, окей. Я тут возле этого самого.
0: А?
2: Где он?
0: Лохи!
2: Все вижу.
3: Проходные комнаты, сортир без дверей.
2: Сортир без дверей, так, это я вижу.
1: А все, время
2: проиграли.
1: Кончилось. Да. Нихуя не видно. Вообще, если честно, такое, типа, почему у вас есть фонарики, у меня нет?
2: Зато у тебя шприц какой. Конский.
1: Шприц длинный, да.

0: Кто первым заметит, у кого шприц, сразу парите его местоположение.
1: А нахуй ты не пойдешь? Так же нечестно.
0: Почему?
2: Бля...
0: Вот шприц у меня сейчас.
1: Да и блять, это...
0: И я могу включать фонарик со шприцом? Кто не мог включать фонарик со шприцом?
1: Я не мог. А на какую кнопку тут фонарик?
0: На правую кнопку мыши.
3: Ты меня заразил, я теперь на месте застрял.
0: Поддохни.
4: Вот и стой теперь.
1: Блять, на правую кнопку
3: это
1: фонарик.
3: Шприц столбняком.
1: Я жал кнопку F, как нормальный человек.
0: Чё-то проиграл.
4: Почему F? Потому что на кнопку...
1: F
4: потому
1: фонарик.
4: Что F... F это фонарик.
1: F фонарик.
4: Фонарик.
0: Где последний? Еще и колу пьет. Смехается надо мной.
4: Откуда знаешь, что я колу пью?
1: Ну, он спрятался хорошо.
4: Я плохо спрятался.
1: Ты лучше всех спрятанный. Как в книгах Ларри Нивена.
0: Ожесточенная борьба за второе место.
1: Ожесточенная борьба за четвертое.
4: О, теперь курить будем.
1: На этом предлагаю устроить перекур, потому что здесь как раз у нас сигарета нарисована.
0: Мы где-то за полчаса управимся. Ты уверен, что нужен перекур?
1: Да нет, я шучу. Так, курите сигарету, чтобы пройти. Ну хорошо. Сейчас
4: я никотинозависимый гимназист. Быстро и помногу.
3: Я закурил. И паровоз.
1: Я, походу, прошел игру.
4: Я пару лет назад прошел, когда мне первый раз дали познакомиться с тетей Марией. И,
1: какой еще тетей Марии? Ты в церковь сходил, что ли?
4: Ну, так сказать, приобщился, причастился. И так как я привык курить быстро и по-многому, и подкуривать одну сигарету от другой, я скурил слишком много, и потом часа три рыгал в ведерко. Незабываемое впечатление.
1: Как-то раз у меня было похоже. Я, наверное, полпачки сигарет скурил за один раз в один очень волнительный вечер.
4: Это была одна сигарета, но это была очень веселая сигарета.
0: И для чего же эвфемизм тетя Мария? Каш, ми реди.
4: Он курит. Перекур это святое.
0: Но он же пошутил.
4: Раз вы такие, то я ссать пошел.
0: Тогда и я ссать пошел.
3: Пойду печенье возьму.

0: И вот пока все отошли, и я вас наебал, я пошел не за печеньем. Вот. У нас появились какие-то коктейли Савушкин Топ Шейк. Мне нравится тем, что они стоят дешевле 100 рублей, и это 450 грамм.
1: Здоровые. Извините, меня отвлек звонок.
0: Все ушли ссать.
2: Я уже вернулся, не поссав. До меня очень долго доходило, что тетя Мария — это эвфемизм для марихуаны. Я почему-то сначала подумал, что МДМА.
3: Нет, МДМА — это боль.
1: Почему вы сразу думаете про наркотики? Я подумал про тетю Марию.
0: Вот если бы ты сказал Мария Ивановна, я бы тоже сразу понял.
1: Видимо, если тебя зовут в Польшу Мария, это приговор. Будешь барыжить.
3: Не-не-не. Будешь вещать на радио.
1: Угу.
3: Здесь есть радио Мария.
1: Это мы в Мамбле сидим.

0: Увлекательная мини-игра.
1: Очень реалистично.
0: Ну, очень реалистично. Ты скуриваешь сигарету за полминуты?
2: Я же говорил, я быстро курю.
1: Ну, вообще, да, я скуриваю сигарету за полминуты, потому что я не настоящие сигареты курю.
2: Чё, айкосом балуешься, что
1: ли? Нет, я табак купаю просто.
2: Самокрутки делаешь?
1: Да.
2: Уважаю.
1: Ну и вот там в конце примерно так же трясёт.
3: А у тебя есть машина для самокруток?
1: Есть.
3: А на кого ты куришь?
1: Ну, в вопросе содержится ответ.
2: Блять, реально.
4: Курение убивает.
5: Я бы сказал, не курение убивает.
2: Надо найти баланс.
1: Наши капризы заключили альянс. Но я уже не выиграю в этой игре.
2: Да я тоже.
1: Но ты хотя бы 3500 набрал.
2: Ой, блядь, почетное третье место. Да.
1: Вот игры, где надо стрелять, убивать, курить. Почему-то вот неплохо удается.
5: Так, Subject has a platform, junk is funneled onto the platform, too much junk and you die.
1: Нихуя не понял, если честно.
2: Мусор короче, надо убирать. Это... Garbage collector. Это как ваш
5: симулятор хаты.
1: Симулятор
5: Java. Но кооператив.
2: Симулятор шарписта, надо garbage коллектором работать.
5: Да, только надо C-Sharp его подкидывать.
1: Можно принудительно вызвать garbage collector.
2: Ну так ты его и будешь принудительно вызывать.
1: Я и есть garbage collector.
0: Я и есть garbage. Ну, отвратительно.
1: Мне прям по кумполу прилетело.
2: Вот вам, пожалуйста, языки без РАИ.
0: Можно к другому перекидывать мусор?
1: Блять, меня мусор столкнул с башни.
0: Блять!
5: Столкни противника, запустив в него в испытание, у меня ачивка.
1: А тут можно еще в друг друга кидаться, охуенно. Это так мы 4 трета друг на друга мусор из памяти скидывать.

0: блядь, мне мусор спихнул.
1: Ну, кто там живой остался последний?
2: И я лишаюсь второго места.
3: Вот вам и языки без Раи.
1: Вот сразу видно опыт человека, который напрямую работает с памятью.
3: Вот.
0: Вроде ловим баги, а спайнбрейкер.
1: Не позвольте этому поймать вас. Если оно сможет, стряхните это. Клещей в лесу ловим?
2: Клещей друг другу перекидываем.
1: Так.
2: Окей. Симпатичный паучок.
1: Ну, естественно, он... Бля, это за шо? Почему он только за мной гоняется? Стряхни его.
2: Так, на какую кнопку стряхивается?
1: На кнопку мыши.
2: Угу. Нет.
1: Нет, ты от него не убежишь. Нет. А он тебе еще типокит. Стряхивай паука.
3: Все под контролем.
2: Как выдержанный бросок гранаты.
1: Этот в сталкера переиграл. Ну тебе самому
3: бежать теперь. Блять, да, второй раз он не стряхивается.

0: пизда тебе. Boston Dynamics вышел из-под контроля.
1: Теперь это Бутово Dynamics.
0: Ну, выглядит как Бутово, в принципе.
2: Давай получим. Нет!
0: Хороший кроссов, питчер.
3: Воу!
2: Седлен кетчер.

0: Ну, смени цель, ну, плес.
1: Мужик, закурить есть? А что это у тебя такое? Да, сейчас.
2: Держи.
1: Блять.
2: Закурил?
1: Да, спасибо.

0: Бля. Скринсейвер.
1: DVD.
0: Надо встать в угол. В угол они никогда не прилетают.
2: Да, ты выиграл. Отличная провокация, ты выиграл.

0: это, роботы-пылесосы.
1: Это мой угол.
0: Я так понимаю. Убирают человеческий мусор.
2: Очень плохая румба.
0: Когда дали слишком много на жиру. Она с одновременно,
2: кстати, порезала. Искусственного интеллекта. Вот это произойдет с каждым, кто не говорил чату ГПТ спасибо.
0: Комната Василиска.
1: Восстание умных циркулярных пил.
2: Блять.
3: Блять.
2: Да выебывался с толканием. Только сапоги остались.
1: Анонщики сравнивают это с ёбами, которые летали по главной ННФМ.
3: Снежинки.
0: Снежинки уровня Б.
3: А вот Ванечка Ерохин всегда чат ГПТ спасибо говорил. Forklift Certified. Так, что у нас тут?
0: Собирайте ящики. Бля.
2: Это как в GTA San Andreas миссия с ограблением склада.
0: Симулятор.
2: Но там хотя бы можно Amazon. Было по два ящика цеплять сразу. А здесь как?
1: Чему Райса Ловер на одну кнопку?
0: Еще и на форклифтах.
2: Блять, пули приармянился, а?
1: Мое.
0: Бля.
2: Я думал, только одного вы.
0: Не, надо еще в своей зоне закончить.
2: А. Я так никогда сертификацию не получу, блядь, с такими правилами. Это уже слишком.
1: Это моё. What? А. Окей.
3: А.
1: Ну, мне хватит.
2: Я дам.
0: Да идите вы нахуй. Сейчас посмотрю, как
1: спасибо.
0: У вас делаете.
1: А, ну по одной спиздила.
2: Руки, блядь.
1: Мне надо.
2: Шел.
0: Не успеешь.
1: Нету на складе ваш тимворк.
0: Работник месяца.
2: Сейчас увидим, месяц еще не окончен.
1: Так, сколько мы играем? Час? Ну, два вопроса. Будем ли мы еще один раз? И будем ли мы через неделю? Не в это уже. Mm-hmm.

0: Нет, две. А, нет, одна.
1: Одна, одна.
2: Фильтр. Burn Recycle.
0: Сожгите искусство.
1: Всё. Отлично. Так.
3: Угу. Burn Local.

0: Блять, я походу наоборот все делал.
1: Блять, я думал, что там дальше какой-то крематорий, в который оно едет сгорать.
2: Нет, только ты.
1: Идите нахуй с такими ёбнутыми.
3: Пой.
1: Но в этом сразу понятно, прирожденные работники завода. Я все-таки человек творческий, у меня фантазия работает. Поэтому такие игры вот не для меня. А вы вот на линии прекрасно смотритесь конвейерно.
3: А почему у тебя ноль было?
4: Ты тоже вот неплохо смотришься.
1: Ну вот как теперь
4: я.
1: Ты.
4: Как и я, да.
1: Не видишь? Вот тебе тоже есть что-то творческое, поэтому ты слишком много думал. А вот тут думать не надо. Тут надо делать. А! Видишь, как шустренько раскидывают, сжигают искусство. А я еще картинки разглядывал, что там нарисовано.
3: И что там нарисовано?
1: Пейзаж там нарисован солнышком. К сожалению, на всех одинаковый.
3: Не одинаковый.
1: Ну да, ладно, если считать.

0: рабочие будни, пройдите раунд сортировки с точностью 100%.
1: Прикол в том, что я, сука, кнопки перепутал с самого начала.
2: Угу. И заметил, что у тебя ноль было?

0: Ну да, обогнал.
1: Вот он, бесконечный завод.
0: Да, тоже хотел пошутить. Хороший завод.
2: У этого завода есть конец.
3: И я сейчас выйду на второе место. Нет, не выйду.
1: У этого завода есть конец, но это ваш конец.
0: Блять, зная такие игры, сейчас у меня комп взорвется, потому что я на последнем месте. Лучше я, наверное, Alt 4 нажму.
3: Нет, он тебя сдоксит.
0: Command whatever. Эффект. Так. My favorite so far. Ты рад?
2: Обсидиан. Ты заработал наркотики, тебе дадут эндорфин.

0: Алоис Майс. Ладно. Кто такие? А, это авторы, наверное, игры. Сэмюэль Джерет.
1: Это Матрица.
0: Это Матрица.
1: Матрица существует. Матрица. Матрица существует.
0: Масик. У него нервный масик.
2: Не только нашу судьбу решала, не решала искусственный интеллект, но и, похоже, мы были вот, в симуляции.
0: Steam.
3: А, это еще и игра...
2: Да, это Майк Клубники. Да-да. А по стилю не узнал?
3: Что-то она... Не, вы смотрите, что-то похоже, но слишком качественно для какого-то.
0: Я с самого начала сказал, что если это игра от Майк Клубники, мы тут все перестреляем друг друга.
2: Итак, еще рано, нет? Будете? Решайте, решайте, еще рано или нет?
0: Это типа соавтор разработки своим коопа?
3: Я думаю, не, можем через недельку еще раз поиграть, а то...
2: Нет, через недельку в другое, это на один раз, я думаю, еще раз в это... У меня есть просто...
1: Уже сыграли.
2: На один стрим, на один, на одну сессию. Короче, я условно за, кто еще за один ран? За сколько мы за час управились?
1: Я не против повторить под...
2: Не, окей, значит все.
1: Мне еще электронапильник дорабатывать напильником.
2: Окей, так, в следующую пятницу в то же время в семинар?
3: Да.
1: Пока, окей. Да.
0: Допустим. ГКВП получается.
1: Факт.
2: Да. Ну, я кину следующую игру. В следующий раз будем гулять и думать.
3: А вот можно еще и редактор персонажей был.
1: А можно сидеть и курить?
2: Сидеть можно, курить вредно.
1: Блять, ну я тогда не играю.
2: Найдем другие вредные занятия.
0: Тут, оказывается, была русская локализация.
3: Когда поиграл в завод, и теперь завод у тебя в комнате.
1: Да, это мой электронапильник, которым я буду точить лопаты завтра, и не только лопаты.
2: Special thanks to Eternal Dragonic Overlord.
3: Там и Драбочан. Там можно зажать кнопку мыши и скроллить быстрее.
2: Но мне интересно, кому... Кому special thanks? Made with Godot Edge! Посмотрю кастомизацию напоследок.
0: Что напоследок?
2: Как бы без кастомизации мы могли бы отличаться?
1: Так я скастомизировал, блядь. Я один был в патриотических фиолетовых цветах, сказать. И
2: а что, без шапки тогда?
1: Ну, не хотел я шапку. Я хотел по-моему... очки и быть фиолетовым.
0: Да, да, да. Фиолетовые даже анализ. Были очки. Я еще удивился.
1: А то, что я фиолетовый был, тебя не удивило, значит.
0: Не, я думал, что цвета рандомные.
1: Предатель.
0: Ну что, все с вами понятно, короче.
1: Предатель.
0: Передатель?
1: Кому предатель? Предали.
2: А на этом все. Можете попрощаться с целыми 3,5 зрителями, которые нас смотрели.
1: До свидания, спокойной ночи.
0: Ну, кому спокойной ночи, а кому продуктивного времени.
3: Вот, да, вот смотрите, знаете, есть Mac and Cheese, а у меня сейчас будет Чанжа Рамен and Cheese. Так что да, кому спокойной ночи, кому приятного аппетита.
0: Приятного гастрита, да, я бы сказал.
1: Приятного цирроза после этой херни.
0: Ну ладно. Жаль, что так мало поиграли, но раз вы не хотите, то прощаемся.
2: Хорошая возможно, игра. Будет через неделю.
0: Мне не понравилось, что я проиграл. В остальном неплохо.
3: Вот GG easy.

It is ridiculous.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: несколько миллиметров алюминия, за ним ничего. Там миллионы километров пустоты, способны убить нас за секунду.
1: Ты знаешь, что некоторые из лучших во всем мире яхтсменов-одиночек не умеют плавать? Не умеют. Если упадут за борт, им конец. Мы с тобой первооткрыватели. Это наша лодка.

0: Давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
0: Да-да-да. Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: Do you have any questions?
1: No questions? Did we mention how dangerous it is?
0: Tomorrow morning. If you can't decide in one day, you can't decide.
2: Сегодня.
3: Пятница.
4: 14
5: августа.
6: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

Проект Anon.fm – это анонимное межгородовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую шлюшку.
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, а что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю.
0: Нет, я вам не... Да, Марин, да ты что говоришь-то, а? Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня суббота.
1: 15 августа.
2: В Москве полночь.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
3: 15.
0: 15 августа.
1: В Москве час ночи.

0: Сегодня суббота.
1: 15 августа.
2: Августа.
3: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: синдром слави сильного числа.
1: Это не была правда,
2: Павловский на Камчатке, полночь.
3: Радио Анонимус.

0: Сегодня суббота.
1: 15 августа.
2: В Москве 3 часа ночи.